В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 1 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Планов проведения прямых переговоров между США и Ираном в Катаре пока нет. Сильные ливни вслед за двойным землетрясением усиливают риск дополнительного ущерба в прибрежных районах Венесуэлы. Верховный суд США подтвердил право на предоставление гражданства по рождению. А сейчас обо всем подробнее. Американские и иранские переговорщики находятся в Катаре для проведения переговоров с посредниками. Однако пока нет никаких признаков того, что стороны примут участие в прямых переговорах. Представитель администрации США сообщил NHK, что специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять президента Джаред Кушнер встретятся с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани. По словам этого представителя, делегации США и Ирана проведут отдельные переговоры. Переговоры с катарскими и пакистанскими посредниками в среду. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что делегация его страны встретится с катарскими посредниками. По его словам, они обсудят выполнение отдельных пунктов меморандума о понимании, в том числе относительно разблокировки замороженных иранских активов. Он также еще раз подчеркнул, что в ближайшие дни никаких встреч с американской стороной не планируется. Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари заявил, что Уиткоф и Кушнер находятся в Дохе для встречи с катарскими посредниками. Он добавил, что они находятся там не для проведения прямых переговоров с иранцами. Начиная со среды, в Японии налог на выезд из страны повышается с 1000 йен до 3000 йен, или примерно 18 долларов. Этот налог на международный туризм платят все путешественники, выезжающие из страны, в том числе граждане Японии. Со среды новая величина налога добавляется в цену авиа, морских и других билетов. Ежегодные поступления в государственную казну от данного налога составляли около 50 миллиардов йен или 308 миллионов долларов. Ожидается, что за счет нынешнего повышения правительство будет получать дополнительно примерно 120 миллиардов йен или 739 миллионов долларов в год. Власти страны планируют использовать эти дополнительные поступления на решение проблемы чрезмерного туризма и других задач, связанных с растущим числом туристов из-за рубежа. Организация Объединенных Наций активизирует усилия по оказанию помощи районам Венесуэлы, сильно пострадавшим от двойного землетрясения на прошлой неделе, поскольку затяжные ливни повышают риск вторичных бедствий. 24 июня в этой южноамериканской стране произошли землетрясения магнитудой выше 7. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что по данным на вторник подтверждена гибель 1943 человек. Ущерб от землетрясений сосредоточен в двух районах штата Ла-Гуайра вдоль Карибского побережья. Многие из разрушенных зданий – жилые дома и пансионаты. Большое количество людей числится пропавшими без вести. Материалы спутниковой съемки, опубликованные американским аэрокосмическим агентством НАСА, свидетельствуют о том, что эти районы обрамляют горные склоны и морское побережье, а большинство зданий в этой зоне обрушились или сильно повреждены. По подсчетам университета штата Орегон, землетрясением, по-видимому, разрушены или повреждены около 58 870 зданий по всему пострадавшему региону. Официальный представитель ООН Стефан Дюжарик во вторник рассказал корреспондентам, что организация работает с местными властями с целью увеличить экстренную помощь, в том числе для обеспечения убежищ. Он отметил, что из-за затяжных и сильных дождей увеличивается риск схода оползней и дополнительных разрушений. Япония направит экстренную гуманитарную помощь в Венесуэлу, которая 24 июня пострадала от мощных землетрясений магнитудой более 7 баллов. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу заявил на пресс-конференции во вторник, что Япония направит гуманитарную помощь по запросу Венесуэлы через Японское агентство международного сотрудничества JICA. В рамках помощи будет поставлено 1500 пластиковых контейнеров для воды и 30 фильтров для воды. Мотеги сообщил, что в пострадавшие от землетрясения районы направлена группа сотрудников JICA для изучения потребностей в медицинской помощи, восстановлении и реконструкции.
Он также отметил, что правительство планирует рассмотреть возможность оказания дальнейшей помощи по мере необходимости, включая отправку группы по ликвидации последствий стихийных бедствий и предоставление экстренной грантовой помощи. Японское правительство одобрило законопроект о внесении поправок в закон об императорском доме, призванных обеспечить численность императорской семьи. Правительство приняло решение об этих поправках на внеочередном заседании Кабинета министров во вторник. Согласно одной из поправок, женщины будут оставаться в составе императорской семьи после выхода замуж. В настоящее время женщины перестают быть членами императорской семьи при вступлении в брак за ее пределами. В качестве переходной меры во время вступления закона

году. Согласно законопроекту, принимаемые в состав императорской семьи должны быть не моложе 15 лет, холосты и не иметь детей. Сами они не могут наследовать трон, но их потомки мужского пола смогут. Поправками также предусматривается пересмотр закона каждые 30 лет при наличии необходимости. Правительство намеревается провести предлагаемые поправки через парламент в ходе текущей сессии. В рамках своей кампании по ужесточению иммиграционных мер президент США Дональд Трамп пытался отменить автоматическое предоставление гражданства по рождению некоторым детям, которые родились в Соединенных Штатах. Однако Верховный суд вынес отрицательное решение по этому вопросу. В своем решении, вынесенном во вторник, суд заявил, что предоставление гражданства распространяется на всех детей, родившихся в США, даже если их родители находятся в стране незаконно или временно. Трамп назвал в социальных сетях это решение очень плохим для США, но предположил, что законодатели в Конгрессе могут легко это исправить с помощью законодательства. Он подписал указ о пересмотре этой политики в первый день своего второго срока на посту президента. В среду начинается трехдневный визит премьер-министра Японии Такаити Санае в Дели. Встреча Такаити с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планируется в четверг. Ожидается, что они договорятся о новом механизме сотрудничества в целях продвижения использования автотранспортных средств на сжатом биогазе. Биогаз можно производить из коровьего навоза. Новый механизм ставит целью поддержать индийскую деревню и вместе с тем расширить рынок для японских автопроизводителей. Две страны, в частности, совместно создадут биогазовые предприятия в 1000 мест по всей Индии и будут заниматься исследованиями и разработками по повышению эффективности биогазовой отрасли. Лидеры двух стран также рассчитывают подтвердить усилия, направленные на создание в Индии рынка приблизительно в 2,5 миллиона автотранспортных средств на сжатом биогазе. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку танашикатта дес. Шашин о таксан торимашта. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: お帰りなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: 長野の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。

0: そうですか、よかったですね。
1: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело».
1: すごく楽しかったです。
3: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а «таносикатта дес» – «было весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта», и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта», и получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» – «таносий дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
4: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таношикатта дес. Сугоку таношикатта дес.
3: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес, что означает «было вкусно». Прошедшая форма от «вкусно». Ойси дес. Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
4: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта»?
3: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «десьта», и получится прошедшее время.
4: Мы уже проходили «на» прилагательные, да?
3: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как «синсетсна». Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит «синсетсдес». Чтобы образовать форму прошедшего времени для «синсетсдес», замените «дес» на «деста». Получится синсетсудешта. Если связка дес стоит за существительным, как в тануси рёкодес, это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится тануси рёкодешта.
4: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とてもにぎやかでした。
3: Разберем значение фраз.
6: 大阪はどうでしたか？
4: Понравилась Осака.
3: Осака – крупнейший город на западе Японии. До дештака означает «как было», «понравилось». До – это «как». За ним стоит дешта. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
7: Тотемо нигияка дешта.
4: Было хорошо.
3: Помните, что йокатта – это и прилагательное, и в прошедшем времени.
7: Йокатта дес.
4: Было очень оживленно.
3: Тотемо означает «очень». Нигияка дешта – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – «оживленный».
4: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: Осака ва доу дешта ка? Йокатта дес. Тотемо нигияка дешта.
3: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
5: Субараши. Субараши.
3: Попробуйте.
7: Субарашкатта дес. Субарашкатта дес.
4: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Хару-сан. Запомните это выражение.
0: Окаэри насай.
3: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение «окаэри насай масэ».
4: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
8: Окаэри насай.
9: Окаэри насай.
10: Окаэри насай.
4: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
0: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
1: Сугоку таношкатта дес. Шашин о таксан торимашта. Соре кара о соба мо табемашта. Тотемо оишикатта дес.
0: Соу деску ка? Йокатта десу не.
1: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
4: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
3: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
4: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
3: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
4: Как пассажиры проводят время в поездке?
3: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
4: Уже хочется отправиться в путешествие.
3: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 1 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Планов проведения прямых переговоров между США и Ираном в Катаре пока нет. Сильные ливни вслед за двойным землетрясением усиливают риск дополнительного ущерба в прибрежных районах Венесуэлы. Верховный суд США подтвердил право на предоставление гражданства по рождению. А сейчас обо всем подробнее. Американские и иранские переговорщики находятся в Катаре для проведения переговоров с посредниками. Однако пока нет никаких признаков того, что стороны примут участие в прямых переговорах. Представитель администрации США сообщил NHK, что специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять президента Джаред Кушнер встретятся с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани. По словам этого представителя, делегации США и Ирана проведут отдельные переговоры с катарскими и пакистанскими посредниками в среду. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что делегация его страны встретится с катарскими посредниками. По его словам, они обсудят выполнение отдельных пунктов меморандума о понимании, в том числе относительно разблокировки замороженных иранских активов. Он также еще раз подчеркнул, что в ближайшие дни никаких встреч с американской стороной не планируется. Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари заявил, что Уиткоф и Кушнер находятся в Дохе для встречи с катарскими посредниками. Он добавил, что они находятся там не для проведения прямых переговоров с иранцами. Начиная со среды, в Японии налог на выезд из страны повышается с 1000 йен до 3000 йен, или примерно

18 долларов. Этот налог на международный туризм платят все путешественники, выезжающие из страны, в том числе граждане Японии. Со среды новая величина налога добавляется в цену авиа, морских и других билетов. Ежегодные поступления в государственную казну от данного налога составляли около 50 миллиардов йен или 308 миллионов долларов. Ожидается, что за счет нынешнего повышения правительство будет получать дополнительно примерно 120 миллиардов йен или 739 миллионов долларов в год. Власти страны планируют использовать эти дополнительные поступления на решение проблемы чрезмерного туризма и других задач, связанных с растущим числом туристов из-за рубежа. Организация Объединенных Наций активизирует усилия по оказанию помощи районам Венесуэлы, сильно пострадавшим от двойного землетрясения на прошлой неделе, поскольку затяжные ливни повышают риск вторичных бедствий. 24 июня в этой южноамериканской стране произошли землетрясения магнитудой выше 7. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что по данным на вторник подтверждена гибель 1943 человек. Ущерб от землетрясений сосредоточен в двух районах штата Лагуайра вдоль Карибского побережья. Многие из разрушенных зданий – жилые дома и пансионаты. Большое количество людей числится пропавшими без вести. Материалы спутниковой съемки, опубликованные американским аэрокосмическим агентством НАСА, свидетельствуют о том, что эти районы обрамляют горные склоны и морское побережье, а большинство зданий в этой зоне обрушились или сильно повреждены. По подсчетам университета штата Орегон, землетрясением, по-видимому, разрушены или повреждены около 58 870 зданий по всему пострадавшему региону. Официальный представитель ООН Стефан Дюжарик во вторник рассказал корреспондентам, что организация работает с местными властями с целью увеличить экстренную помощь, в том числе для обеспечения убежищ. Он отметил, что из-за затяжных и сильных дождей увеличивается риск схода оползней и дополнительных разрушений. Япония направит экстренную гуманитарную помощь в Венесуэлу, которая 24 июня пострадала от мощных землетрясений магнитудой более 7 баллов. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу заявил на пресс-конференции во вторник, что Япония направит гуманитарную помощь по запросу Венесуэлы через Японское агентство международного сотрудничества JICA. В рамках помощи будет поставлено 1500 пластиковых контейнеров для воды и 30 фильтров для воды. Мотеги сообщил, что в пострадавшие от землетрясения районы направлена группа сотрудников JICA для изучения потребностей в медицинской помощи, восстановлении и реконструкции. Он также отметил, что правительство планирует рассмотреть возможность оказания дальнейшей помощи по мере необходимости, включая отправку группы по ликвидации последствий стихийных бедствий и предоставление экстренной грантовой помощи. Японское правительство одобрило законопроект о внесении поправок в закон об императорском доме, призванных обеспечить численность императорской семьи. Правительство приняло решение об этих поправках на внеочередном заседании Кабинета министров во вторник. Согласно одной из поправок, женщины будут оставаться в составе императорской семьи после выхода замуж. В настоящее время женщины перестают быть членами императорской семьи при вступлении в брак за ее пределами. В качестве переходной меры во время вступления закона в силу женщины из императорской семьи могут попросить покинуть ее при вступлении в брак. Законопроект также позволяет прием в состав семьи мужчин-потомков по мужской линии бывших ветвей императорской семьи. В настоящее время в императорскую семью входят император Нарухито и 15 других членов. По закону об императорском доме императорский трон наследуется по мужской линии. В настоящее время его могут наследовать только 3 члена императорской семьи. Одобренные во вторник поправки позволяют принимать в состав семьи мужчин-потомков по мужской линии 11 бывших ветвей императорской семьи, утративших статус части императорской семьи в 1947 году. Согласно законопроекту, принимаемые в состав императорской семьи должны быть не моложе 15 лет, холосты и не иметь детей. Сами они не могут наследовать трон, но их потомки мужского пола смогут. Поправками также предусматривается пересмотр закона каждые 30 лет при наличии необходимости. Правительство намеревается провести предлагаемые поправки через парламент в ходе текущей сессии.
В рамках своей кампании по ужесточению иммиграционных мер президент США Дональд Трамп пытался отменить автоматическое предоставление гражданства по рождению некоторым детям, которые родились в Соединенных Штатах. Однако Верховный суд вынес отрицательное решение по этому вопросу. В своем решении, вынесенном во вторник, суд заявил, что предоставление гражданства распространяется на всех детей, родившихся в США, даже если их родители находятся в стране незаконно или временно. Трамп назвал в социальных сетях это решение очень плохим для США, но предположил, что законодатели в Конгрессе могут легко это исправить с помощью законодательства. Он подписал указ о пересмотре этой политики в первый день своего второго срока на посту президента. В среду начинается трехдневный визит премьер-министра Японии Такаити Санае в Дели. Встреча Такаити с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планируется в четверг. Ожидается, что они договорятся о новом механизме сотрудничества в целях продвижения использования автотранспортных средств на сжатом биогазе. Биогаз можно производить из коровьего навоза. Новый механизм ставит целью поддержать индийскую деревню и вместе с тем расширить рынок для японских автопроизводителей. Две страны, в частности, совместно создадут биогазовые предприятия в 1000 мест по всей Индии и будут заниматься исследованиями и разработками по повышению эффективности биогазовой отрасли. Лидеры двух стран также рассчитывают подтвердить усилия, направленные на создание в Индии рынка приблизительно в 2,5 миллиона автотранспортных средств на сжатом биогазе. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 18-м уроке мы расскажем, как делиться вашими впечатлениями. Во второй части урока мы поговорим о японских синкансенах.
1: Фотограф из Китая Мия только что вернулась из своей поездки в префектуру Нагано, где она много фотографировала. В гостиной дома Харусан она рассказывает студентке из Вьетнама Там и роботу-домовладелице Харусан о своем путешествии.
0: Послушайте диалог 18-го урока.
2: Окаэри насай. Нагано ва доу дешта ка?
3: Сугоку танашикатта дес. Шашин о таксан торимашта. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
1: Харусан обращается к Мия.
2: お帰りなさい。
0: С возвращением домой.
2: 長野はどうでしたか?
0: Понравилось в Нагано.
1: Мия отвечает.
3: すごく楽しかったです。
0: Было очень весело.
3: 写真をたくさん撮りました。
0: Я сделала сотни снимков.
3: それからお蕎麦も食べました。
0: И еще попробовала лапшу соба.
3: とても美味しかったです。
0: Очень вкусно.
1: Харусан говорит.
2: そうですか。
0: Правда?
2: よかったですね。
0: Рада это слышать.
1: Мия добавляет.
3: 長野の人はとても親切でした。
0: Люди в Нагано очень добры.
1: Там говорит.
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Похоже, ты отлично провела время.
1: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока была очень весело.
3: すごく楽しかったです。
0: Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. Сугоку означает «очень», а таносикатта дес было «весело». Главный пункт сегодняшнего урока – как сказать о действии в прошлом. В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта», и получится прошедшее время. Таким образом, это «весело» – «таносий дес» превратится в «таносикатта дес». Было весело.
1: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таношикатта дес. Сугоку таношикатта дес.
0: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес, что означает было вкусно. Прошедшая форма от вкусно. Ойси дес. Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
1: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта»?
0: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «деста», и получится прошедшее время.
1: Мы уже проходили «на» прилагательные, да?
0: Конечно. «На» прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, Оно звучит как синсетсуна. Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит синсетсудес. Чтобы образовать форму прошедшего времени для синсетсудес, замените «дес» на «десита». Получится синсетсудесита. Если связка «дес» стоит за существительным, как в «таноси рёко дес» — это «веселая поездка», можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «таноси рёко десита».
1: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
2: Осака ва доу дешита ка?
6: Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: Разберем значение фраз.
2: Осака ва доу дешита ка?
1: Понравилась Осака?
0: Осака – крупнейший город на западе Японии. До дештака означает «как было», «понравилось». До – это «как». За ним стоит дешта. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
6: Тотемо нигияка дешта.
1: Было хорошо.
0: Помните, что «йокатта» – это «и» прилагательное «и» в прошедшем времени.
6: Йокатта дес.
1: Было очень оживленно.
0: Тотемо означает «очень». Нигияка дешита – это форма прошедшего времени на прилагательного нигиякана – оживленный.
1: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
5: Осака ва доу дешита ка? Йокатта десу. Тотемо нигияка дешита.
0: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
5: Субараши. Субараши.
0: Попробуйте.
6: Субарашкатта десу. Субарашкатта десу.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Хару-сан. Запомните это выражение.
2: Окаэри насай.
0: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отелей будет использовать более формальное выражение. Окаэри насай масе.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: Окаэринасай.
8: Окаэринасай.
9: Окаэринасай.
1: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
2: Окаэринасай. Нагано ва доу дешита ка?
3: Сугоку таношикатта десу. Шашин о таксан торимашита. Соре кара о соба мо табемашита. Тотемо оишикатта десу.
2: Соу десу ка. Йокатта десу не.
4: 長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド.
1: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
0: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
1: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
0: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
1: Как пассажиры проводят время в поездке?
0: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
1: Уже хочется отправиться в путешествие.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 1 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Планов проведения прямых переговоров между США и Ираном в Катаре пока нет. Сильные ливни вслед за двойным землетрясением усиливают риск дополнительного ущерба в прибрежных районах Венесуэлы. Верховный суд США подтвердил право на предоставление гражданства по рождению. А сейчас обо всем подробнее. Американские и иранские переговорщики находятся в Катаре для проведения переговоров с посредниками. Однако пока нет никаких признаков того, что стороны примут участие в прямых переговорах. Представитель администрации США сообщил NHK, что специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткоф и зять президента Джаред Кушнер встретятся с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани. По словам этого представителя, делегации США и Ирана проведут отдельные переговоры с катарскими и пакистанскими посредниками в среду. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что делегация его страны встретится с катарскими посредниками. По его словам, они обсудят выполнение отдельных пунктов меморандума о понимании, в том числе относительно разблокировки замороженных иранских активов. Он также еще раз подчеркнул, что в ближайшие дни никаких встреч с американской стороной не планируется. Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари заявил, что Уиткоф и Кушнер находятся в Дохе для встречи с катарскими посредниками. Он добавил, что они находятся там не для проведения прямых переговоров с иранцами. Начиная со среды, в Японии налог на выезд из страны повышается с 1000 йен до 3000 йен, или примерно 18 долларов. Этот налог на международный туризм платят все путешественники, выезжающие из страны, в том числе граждане Японии. Со среды новая величина налога добавляется в цену авиа, морских и других билетов. Ежегодные поступления в государственную казну от данного налога составляли около 50 миллиардов йен, или 308 миллионов долларов. Ожидается, что за счет нынешнего повышения правительство будет получать дополнительно примерно 120 миллиардов йен, или 739 миллионов долларов в год. Власти страны планируют использовать эти дополнительные поступления на решение проблемы чрезмерного туризма и других задач, связанных с растущим числом туристов из-за рубежа. Организация Объединенных Наций активизирует усилия по оказанию помощи районам Венесуэлы, сильно пострадавшим от двойного землетрясения на прошлой неделе, поскольку затяжные ливни повышают риск вторичных бедствий. 24 июня в этой южноамериканской стране произошли землетрясения магнитудой выше 7. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что по данным на вторник подтверждена гибель 1943 человек. Ущерб от землетрясений сосредоточен в двух районах штата Лагуайра вдоль Карибского побережья. Многие из разрушенных зданий – жилые дома и пансионаты. Большое количество людей числится пропавшими без вести. Материалы спутниковой съемки, опубликованные американским аэрокосмическим агентством НАСА, свидетельствуют о том, что эти районы обрамляют горные склоны и морское побережье, а большинство зданий в этой зоне обрушились или сильно повреждены. По подсчетам университета штата Орегон, землетрясением, по-видимому, разрушены или повреждены около 58 870 зданий по всему пострадавшему региону. Официальный представитель ООН Стефан Дюжарик во вторник рассказал корреспондентам, что организация работает с местными властями с целью увеличить экстренную помощь, в том числе для обеспечения убежищ. Он отметил, что из-за затяжных и сильных дождей увеличивается риск схода оползней и дополнительных разрушений. Япония направит экстренную гуманитарную помощь в Венесуэлу, которая 24 июня пострадала от мощных землетрясений магнитудой более 7 баллов. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу заявил на пресс-конференции во вторник, что Япония направит гуманитарную помощь по запросу Венесуэлы через Японское агентство международного сотрудничества JICA. В рамках помощи будет поставлено 1500 пластиковых контейнеров для воды и 30 фильтров для воды. Мотеги сообщил, что в пострадавшие от землетрясения районы направлена группа сотрудников JICA для изучения потребностей в медицинской помощи, восстановлении и реконструкции.
Он также отметил, что правительство планирует рассмотреть возможность оказания дальнейшей помощи по мере необходимости, включая отправку группы по ликвидации последствий стихийных бедствий и предоставление экстренной грантовой помощи. Японское правительство одобрило законопроект о внесении поправок в закон об императорском доме, призванных обеспечить численность императорской семьи. Правительство приняло решение об этих поправках на внеочередном заседании Кабинета министров во вторник. Согласно одной из поправок, женщины будут оставаться в составе императорской семьи после выхода замуж. В настоящее время женщины перестают быть членами императорской семьи при вступлении в брак за ее пределами. В качестве переходной меры во время вступления закона в силу женщины из императорской семьи могут попросить покинуть ее при вступлении в брак. Законопроект также позволяет прием в состав семьи мужчин-потомков по мужской линии бывших ветвей императорской семьи. В настоящее время в императорскую семью входят император Нарухито и 15 других членов. По закону об императорском доме императорский трон наследуется по мужской линии. В настоящее время его могут наследовать только 3 члена императорской семьи. Одобренные во вторник поправки позволяют принимать в состав семьи мужчин-потомков по мужской линии 11 бывших ветвей императорской семьи, утративших статус части императорской семьи в 1947 году. Согласно законопроекту, принимаемые в состав императорской семьи должны быть не моложе 15 лет, холосты и не иметь детей. Сами они не могут наследовать трон, но их потомки мужского пола смогут. Поправками также предусматривается пересмотр закона каждые 30 лет при наличии необходимости. Правительство намеревается провести предлагаемые поправки через парламент в ходе текущей сессии. В рамках своей кампании по ужесточению иммиграционных мер президент США Дональд Трамп пытался отменить автоматическое предоставление гражданства по рождению некоторым детям, которые родились в Соединенных Штатах. Однако Верховный суд вынес отрицательное решение по этому вопросу. В своем решении, вынесенном во вторник, суд заявил, что предоставление гражданства распространяется на всех детей, родившихся в США, даже если их родители находятся в стране незаконно или временно. Трамп назвал в социальных сетях это решение очень плохим для США, но предположил, что законодатели в Конгрессе могут легко это исправить с помощью законодательства. Он подписал указ о пересмотре этой политики в первый день своего второго срока на посту президента. В среду начинается трехдневный визит премьер-министра Японии Такаити Санае в Дели. Встреча Такаити с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планируется в четверг. Ожидается, что они договорятся о новом механизме сотрудничества в целях продвижения использования автотранспортных средств на сжатом биогазе. Биогаз можно производить из коровьего навоза. Новый механизм ставит целью поддержать индийскую деревню и вместе с тем расширить рынок для японских автопроизводителей. Две страны, в частности, совместно создадут биогазовые предприятия в 1000 мест по всей Индии и будут заниматься исследованиями и разработками по повышению эффективности биогазовой отрасли. Лидеры двух стран также рассчитывают подтвердить усилия, направленные на создание в Индии рынка приблизительно в 2,5 миллиона автотранспортных средств на сжатом биогазе. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на

0: 写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか、よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: Давайте разберем каждую фразу по порядку.
4: Харусан обращается к Мия.
1: おかえりなさい。
3: С возвращением домой.
1: Нагано はどうでしたか?
3: Понравилось в Нагано.
4: Мия отвечает.
0: すごく楽しかったです。
3: Было очень весело.
0: 写真をたくさん撮りました。
3: Я сделала сотни снимков.
0: それからお蕎麦も食べました。
3: И еще попробовала лапшу соба.
0: とても美味しかったです。
3: Очень вкусно.
4: Харусан говорит.
1: そうですか。
3: Правда?
1: よかったですね。
3: Рада это слышать.
4: Мия добавляет.
0: Нагано の人はとても親切でした。
3: Люди в Нагано очень добры.
4: Там говорит.
2: 楽しい旅行でしたね。
3: Похоже, ты отлично провела время.
4: Кажется, Мия и правда отлично съездила в префектуру Нагано.
3: Давайте послушаем диалог еще раз.
1: おかえりなさい。長野はどうでしたか?
0: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか。よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Было очень весело». Запомните эту фразу и сможете выражать свои впечатления о том, что вы делали. Разберем слова в этой фразе. «Сугоку» означает «очень», а «таносикатта дес» – «было весело». Главный пункт сегодняшнего урока – «Как сказать о действии в прошлом». В случае с глаголом замените окончание «мас» на «масчта» и получится прошедшее время. А сейчас мы рассмотрим, как меняются прилагательные или существительные в прошедшем времени. Начнем с «и» прилагательных. Это прилагательные, которые заканчиваются на «и». Например, «веселый» – «таносий». Замените окончание «и» на «катта» и получится прошедшее время. Таким образом… Это весело, таноси дес, превратится в таносикатта дес. Было весело.
4: Слушайте и повторяйте. Катта произносится с короткой паузой между ка и та.
5: Таносикатта дес. Сугоку таносикатта дес.
3: Еще один пример из диалога. Ойсикатта дес. Что означает «было вкусно», прошедшая форма от «вкусно» – «ойси дес». Также «йокатта дес» – это прошедшая форма от «хороший» – «и дес».
4: Звучит как исключение, да? «И» в прошедшем времени меняется на «йокатта»?
3: Да, это исключение, которое надо запомнить. Теперь перейдем к «на» прилагательным и существительным. В случае с ними замените связку «дес» на «десьта». И получится прошедшее время.
4: Мы уже проходили на прилагательные, да?
3: Конечно. На прилагательное получает окончание «на», как только присоединяется к существительному. Например, когда слово «добрый» присоединяется к существительному, оно звучит как «синсетсна». Если оно играет самостоятельную роль в предложении, оно звучит «синсетсдес». Чтобы образовать форму прошедшего времени для «синсетсу дес», замените «дес» на «десьта». Получится «синсетсу десьта». Если связка «дес» стоит за существительным, как в «таноси рёко дес» – это веселая поездка, можно сформировать форму прошедшего времени тем же способом. Получится «таноси рёко десьта».
4: Давайте послушаем беседу о впечатлениях от поездки.
2: 大阪はどうでしたか?

0: よかったです。とてもにぎやかでした。
1: Разберем значение фраз.
2: Осака ва доу дештака?
3: Понравилась Осака?
1: Осака – крупнейший город на западе Японии. Доу дештака означает «как было», «понравилось». Доу – это «как». За ним стоит дешта. Поэтому вы сразу понимаете, что речь идет о прошлом.
0: Тотемо нигияка дешта.
3: Было хорошо.
1: Помните, что «йокатта» – это «и» прилагательное «и» в прошедшем времени.
0: «Йокатта дес».
3: Было очень оживленно.
1: «Тотемо» означает «очень». «Нигияка дешта» – это форма прошедшего времени на прилагательного «нигиякана» – «оживленный».
3: Попробуйте повторить ответы после вопросов.
4: «Осака ва доу дештака?» «Йокатта дес». とてもにぎやかでした。
1: А теперь ваша очередь делиться впечатлениями. Представьте, что вы вернулись из отличной поездки. Расскажите, что было чудесно. Чудесное и прилагательное.
4: 素晴らしい。素晴らしい。
1: Попробуйте.
0: 素晴らしかったです。素晴らしかったです。
3: Бонус фразы сегодняшнего урока принадлежит Хару-сан. Запомните это выражение.
5: Окаэри насай.
1: Окаэри насай означает «с возвращением домой» или просто «с возвращением». Это приветствие обращено к тем, кто только что вернулся. В семье можно просто говорить «окаэри». С другой стороны, персонал отеля будет использовать более формальное выражение «Окаэри насай масе».
3: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
6: «Окаэри насай».
7: «Окаэри насай».
8: «Окаэри насай».
3: Послушаем сегодняшний диалог еще раз. Уделите особое внимание тому, как Мия делится впечатлениями.
5: «Окаэри насай. Нагано ва доу дештака?»
9: «Сугоку танашикатта дес». 写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
11: ミーヤーのトラベルガイド。
3: Время рубрики «Путеводитель от Мия». Как мы слышали, Мия посетила префектуру Нагано. Доехать туда можно за 90 минут от Токио на скоростном синкансене. Сегодня мы поговорим о японских синкансенах.
1: Настя, вы уже путешествовали на синкансене в Японии?
3: Пока нет. В Японии много линий суперэкспрессов синкансен, которые соединяют регионы страны. Есть разные виды синкансенов с разными названиями.
1: Путешествовать на синкансене очень удобно. До большинства крупных городов Японии можно добраться от центральной станции Токио за несколько часов. Например, 500-километровое путешествие между Токио и Киото займет чуть больше 2 часов.
3: Как пассажиры проводят время в поездке?
1: Наслаждаются видами из окон, едят обеды в коробочках бенто, читают или дремлют. В синкансенах всегда чисто и спокойно.
3: Уже хочется отправиться в путешествие.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: На следующем уроке там пойдет по магазинам, чтобы подготовиться к путешествию. Оставайтесь с нами.